0: единиц спецтехники. Всего в Миринском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сетей связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами «Алроса». Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ «Алроса».
1: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
0: В «Алроса» программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Линская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
2: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
0: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

Воспоминания сложно изменить, в них время рвется нитью тонкой, и никогда не сможем мы забыть скорбь матерей.

все, что выстрадано, это часть души. Не отмотать, не изменить, но нужно в памяти хранить и небеса за всех ушедших попросить.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники чистых игр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами Алроса. Говорит Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ Алроса.
2: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
1: В Алроса программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
3: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
1: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда. Телефон 8-914-308-76-32.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Добрый день, в эфире прогноз погоды. Во всех городах вещания наблюдается дым от лесных пожаров. А теперь подробности. В Айхале сегодня от плюс 13 до плюс 20. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер умеренный. В Удачном также до 20 градусов тепла. Ветер умеренный. В Ленске температура поднимется до 20 градусов со знаком плюс. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер легкий. В Мирном температура от 11 градусов до плюс 18. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер слабый. На этом все. Оставайтесь с нами.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тон Сетеон и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Клинча Субибир. Ссылка в Сумю Субикис Мюнгер.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: алмазной столице «Полдень».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Более 300 килограммов мусора собрали в Ленском лесу участники «Чистых игр». Далее подробности. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линии электропередачи, сети связи и газопроводов. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами Алроса. Говорит Андрей Дводненко, эксперт отдела открытых работ Алроса.
4: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
3: В Алроса программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. Ленская молодежь посвятила вечер наведению чистоты на природе. Участники «Чистых игр» на скорость собирали мусор в лесу возле лагеря «Алмаз». Задача – найти не только банки, стекло и бумажки, но и жетоны от организаторов. За них давали дополнительные баллы. Говорит Софья Желудева, организатор, главный специалист комитета по молодежной и семейной политике Ленского района.
5: Сегодня у нас экологическая игра «Чистые игры». Сегодня у нас участвуют три команды. Это команда «Газпром», команда «Транснефть» и команда «Экопатриоты». И так как «Газпром», «Транснефть» у нас частые участники наших мероприятий, они изъявили большое желание поучаствовать в нашей экологической игре.
3: Организаторы определили для состязания участок протяженностью около километра. Находок хватило для всех. За полчаса команды собрали более 300 килограммов мусора. Самыми удачливыми оказались экопатриоты. Победители и призеры получили подарочные сертификаты от спонсоров «Чистых игр». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Добрый день, в эфире прогноз погоды. Во всех городах вещания наблюдается дым от лесных пожаров. А теперь подробности. В Айхале сегодня от плюс 13 до плюс 20. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер умеренный. удачным также до 20 градусов тепла. Ветер умеренный. В Ленске температура поднимется до 20 градусов со знаком плюс. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер легкий. В Мирном температура от 11 градусов до плюс 18. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер слабый. На этом все. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Гости дневного эфира.
10: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий в студии. Герой фильма «Тик-так, бум» – 29-летний композитор в кризисе. Через пару недель ему исполняется 30 лет, а он так и не построил успешную карьеру, не стал знаменитым. Персонаж Эндрю Гарфилда убежден, что если до 30 лет ты не успел построить карьеру, значит, ты уже никогда ее не построишь. Прав он или нет, это хороший вопрос, но если вы также ставите перед собой амбициозную цель и собираетесь действовать активно, вам в помощь программа «Потенциал Алроса», программа продвижения молодых специалистов. О том, как именно она работает, как помогает раскрыть потенциал молодых специалистов, тех самых молодых людей, которые строят свою карьеру и помогают и себе, и окружающим. Так вот, об этом мы поговорим с гостями студии, а именно Екатериной Павловой, руководителем направления развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, привет.
11: Добрый день.
10: Андрей Двадненко, эксперт отдела открытых работ и куратор одного из направлений программы «Потенциал Рос». Андрей, здравствуйте. Добрый день.
12: Здравствуйте, добрый день.
10: И наш постоянный гость и ведущая радиошоу «Мирнау» Наталья Иванова, начальник лаборатории нефтепродуктов Нагинского отделения УМТС. Наталья, привет.
13: Привет, всем привет.
10: Говорим о потенциале и начнем с того, что в июле стартовал набор в девятый поток программы «Потенциал Алроса». Здесь несколько слов о самой программе. Екатерина, если говорить о этой программе «Потенциал Алроса», я ее вспомню, ну, опять же таки, там, первые самые потоки, которые были и так далее и тому подобное, и всегда это двигалось по следующему направлению. Набирали молодых специалистов, которые собирались в определенные группы, их курировали те или иные специалисты, ну, я имею в виду руководитель направления, руководитель управлений, акционеры компании «Алроса», которые давали там советы, соответственно, кого-то присматривали, кому-то это помогло, опять же таки, быть замеченным и дальше продвинуться по работе, по карьере и так далее. Это самый первый поток. Сейчас набирается уже аж девятый, страшно сказать. Действительно, здесь какие отличия и какой сейчас принцип набора и участия, опять же таки, в той программе? Потому что тогда вообще все, что угодно можно было попросить, опять же, от экологических проектов до чуть ли не культмассовых. Вот культмассовые я, может быть, шучу, но экологические там точно были.
11: Ну, смотрите, сама программа «Потенциал Алроса», она предназначена для обучения и развития молодых специалистов, и туда мы принимаем молодых работников компании, которые проработали в компании не менее одного года. Специалисты проходят обучение, это 5 модулей по разным направлениям. Такие направления, как проектное управление, финансовый менеджмент, оценка управления рисками, теория решения изобретательских задач. Вот. Ну и также есть дополнение модулями, это по основам эффективной коммуникации. Программа, она и сейчас, вот сейчас в таком виде. И, конечно, основная суть программы – это проектная деятельность, то есть у нас… Молодые специалисты в ходе обучения, они работают над проектами компании. Темы этих проектов у нас предоставляются нашим топ-менеджментом, мы у них запрашиваем те интересные проекты, которые в последующем могут быть внедрены в компании, и молодые специалисты как раз предлагают свои решения. Проекты по разным направлениям, это и геологоразведка, это и производственная деятельность, и обогащение, то есть вот такие проекты у нас разрабатывают молодые специалисты.
10: Окей. Напомним еще разочек по поводу процесса обучения. Здесь очень важный момент в плане того, что есть очная история, есть заочная история. Здесь все-таки как это работает в нынешних условиях? Это все онлайн или все-таки можно прийти как-то и научиться тому, как на практике это происходит здесь в компании? Там, я не знаю, в управлении постучаться. Здравствуйте, я к вам. И дальше... Ох ты, полетело все. Мы подрежем этот моментик, пока у меня тут все летает. Я говорю, все приходит сейчас работать больше с бумагой. Из-за того, что... Ну, сеть подводит. Ничего страшного, отличное умение получается. Заодно и ловкость рук тренирую. Как сейчас организован процесс обучения? Это онлайн или офлайн прежде всего?
11: Процесс обучения у нас сейчас организован так, что есть вот определенные модули, которые по графику у нас стоят, и обучение происходит пятницу, субботу, воскресенье у молодых специалистов. Они обучаются дистанционно, с ними работают преподаватели. И вот также есть межмодульная работа, и закрепляются за проектными командами кураторы от компании, которые сопровождают молодых специалистов на протяжении всей программы обучения, всего периода обучения, которые курируют, как раз помогают советами, помогают молодым специалистам разрабатывать вот эти проекты, которые они потом впоследствии защищают.
12: Хорошо, на практике вот здесь вопрос. Наталья, тебе как участнику проекта «Потенциал Новороссии», мы сейчас пытались вспомнить, в каком году это было. Да. Но по сути, вот твоя практика, твой опыт, что тебе дало участие в этой программе как раз, и если говорить о тех программах обучения, ведь ТРИС, то есть теория как раз решения инженерных задач, она и тогда преподавалась. Что из этого больше всего тебе пригодилось? Если пригодилось, конечно.
13: Для начала хотелось бы отметить то, что программа дала мне, в принципе, новые знания, что до обучения в потенциале я вообще не знала про ТРИС, про существование какой-то теории изобретательских задач. Раскрыла больше кругозор в знании каких-то финансовых моментах компании. Я стала больше разбираться, да, почему там бухгалтера какие-то моменты от меня требуют, как от руководителя, почему на это акцентируют, да, свое внимание. Я стала понимать, почему происходит именно так. Если взять то, что я по опыту с обучения взяла себе в работу, конечно же, в первую очередь, да, это понимание, большее, лучшее понимание процессов, которые происходят у нас в компании. Именно с точки зрения экономической, с точки зрения проектирования, кто как курирует различные проекты, кто за что отвечает, и, собственно, как вообще, в принципе, строятся проектные работы. И, конечно же, я не скажу, да, что ТРИЗом я пользуюсь именно на работе, потому что у меня скорее работа текущая.
12: Ничего изобретать не приходится.
13: Да, изобретать, к сожалению, ничего не приходится. В моей работе нефтепродукты пришли, мы их исследовали и выдали результат. Но, тем не менее, само понимание и использование данной методики где-то в каких-то таких бытовых моментах, это все равно интересно, когда ты начинаешь именно вспоминать прошедшее обучение и как какие-то сложные, на твой взгляд, тогда нерешающиеся проблемы можно решить с помощью различных методик, которые нам рассказывали на ТРИС.
12: Андрей, могу ошибиться, но вы ввели в восьмой поток, если я не ошибаюсь, потенциала. В том числе. И здесь возникает вопрос, когда вы работали с группой молодых специалистов, которые к вам приходили, что вы старались им, прежде всего, дать, объяснить, донести до них именно как, возможно, будущих руководителей, будущих инженеров?
14: Смотрите, вот все-таки потенциал Алроса, да, если посмотрим, он направлен на решение двух поставленных задач. Начнем изначально. Это первое. Это руководство, топ-менеджеры компании дают для рассмотрения глобальные задачи, в которые можно рассмотреть и проанализировать, и найти нестандартные решения, чтобы минимизировать затраты и выдать оптимальные решения. Это первое. И второе – подготовка специалистов как руководителей компании. Вот. И смотрите, так как я сказал, глобальные проблемы, вот, допустим, сразу на примерах, приведу пример. Я был куратором темы «Карьерный водоотлив», опережающее водопонижение затопленных карьеров. Получается, цель какова? Когда карьер затоплен, мы понимаем, что борта обрушились у карьера, и нужно, чтобы перед началом ведения горных работ каким-то образом осушить. И моя задача состояла в чем? Чтобы в первую очередь объяснить специалистам, как мы подходим к решению этого вопроса в компании, в тех или иных месторождениях, карьерах. Вот. Направить им, выработать стратегию для решения этого вопроса. И отработать с ними детально все моменты, чтобы решения мы смогли внедрить в жизнь в нашей компании. Подходы были таковы.
12: Удалось.
14: А удалось еще знаете почему? Все-таки очень большой плюс у молодых специалистов, что они активны и модераторы идей. И мы все прекрасно понимаем, что молодые специалисты, они не работали ранее на решение таких глобальных вопросов, задач, а нестандартное мышление присутствует. И даже когда они проводят анализ, что существует у нас в России за рубежом, они выдают такие нестандартные идеи, что приходится самому посидеть и задуматься. Можно ли это применить и как? И начинаешь сам детально с ними вместе прорабатывать все вот эти нюансы. И потом смотришь, вроде когда мы на какие-то вещи не обращали внимания, они имеют место жить.
12: Окей, ну, здорово. Вот так вот получается, это польза для компании. Теперь давайте еще раз подчеркнем пользу для самих молодых сотрудников.
14: Самих молодых сотрудников. Убиваем сразу двух зайцев.
12: Здесь после потенциала, вот кто-то из ребят, с которыми вы работали, дальше, может быть, получил какие-то предложения, или, ну, как в итоге продвинулась его история, скажем так, с практической точки зрения?
14: Ну, вот смотрите, когда вот, ну, проработали мы вот это вот водопонижение, да, проработали, было...
15: Возьми радио с собой, попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный. Я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю нас.

0: градусов до плюс 18. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер слабый. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Тасюряхе специалисты «Алросагаз» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Программа «Потенциал Алроса» набирает молодых лидеров. Возле Айхала и Маркоки в Мирнинском районе тушат два крупных пожара. Далее подробности. В Тасюряхе запустили комплексную подготовку газа УКПГ-2 после технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменили на блочно-модульное. Оно монтируется на плитах и сокращает сроки строительства. На соответствие ГОСТу специалисты «Алросагаз» проверяют качество продукции. Отделенный, очищенный газ поступит в магистральный газопровод «Айхалтрансгаза». На проектную мощность установка выйдет после завершения пусконаладочных работ. Говорит Иван Лобов, начальник участка комплексной подготовки газа.
3: Ее производительность по двум ниткам составляет до 5 миллионов суточные, по газовому конденсату до 210 тонн суточных, по газовому конденсату по стабильному. Это достаточно хорошие цифры. Мы можем обеспечить как Мирнинский район, как производственные площадки, так и при необходимости площадку «Интерал» на Валенскую ТЭС.
2: УКПГ-2 обеспечит газом промышленные объекты Алроса и поселения района, а также создаст резерв для энергетических нужд всего Западно-Якутского региона. Далее. 73 человека получили повышение благодаря корпоративной программе «Потенциал Алроса». Отбор кандидатов на 9-й поток уже стартовал. Программа рассчитана на специалистов до 35 лет со стажем работы в компании от года. С ее помощью участники прокачивают управленческие навыки и решают реальные производственные задачи. Также для них организуют встречи с топ-менеджерами Алроса. Говорит Андрей Дводненко, эксперт отдела открытых работ Алроса.
4: Вы научитесь структурировать свои наработанные материалы, формировать доклады, формировать доказательную базу при решении, причем вам дается глобальный проект, вы можете принимать решения и давать свои предложения и внедрять именно глобальный проект, который нужен и имеет место быть по внедрению в компании.
2: У «Алроса» программа работает с 2018 года. За это время участники защитили перед комиссией 30 проектов. 10 из них внедрили в производство. Заявки на участие в программе «Потенциал Алроса» принимают на корпоративную почту. Еще одна новость. В 59 километрах от Айхала горит лес. Для борьбы с огнем привлекли 109 человек и 19 спецмашин. Также помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В понедельник он сбросил 111 тонн воды вдоль линии электропередачи. Тушение контролирует глава Мирнинского района Александр Басыров. Еще один участок леса полыхает в 67 километрах от Маркоки. Там работает 71 человек и 11 единиц спецтехники. Всего в Мирнинском районе действует 22 лесных пожара. 20 из них вдали от поселений, линий электропередачи, сетей связи и газопроводов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Добрый день, в эфире прогноз погоды. Во всех городах вещания наблюдается дым от лесных пожаров. А теперь подробности. В Айхале сегодня от плюс 13 до плюс 20. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер умеренный. Удачным также до 20 градусов тепла. Ветер умеренный. В Ленске температура поднимется до 20 градусов со знаком плюс. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер легкий. В Мирном температура от 11 градусов до плюс 18. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер слабый. На этом все. Оставайтесь с нами.
9: Алмазный край. Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-45-45.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. 1, 2, 3.

0: wanna see if you would touch me.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

0: В Мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

заботиться о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.

0: Бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
1: Алмазный край.

тебя, тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами. Сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты Алроса ГАЗ запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-45-45.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сетей тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Далее подробности. При создании идеального дома без уровня не обойтись. Здесь важен каждый градус. От точности зависит, каким здание встретит будущих жильцов. Восьмиэтажный жилой комплекс «Клёст» на 108 квартир строят на улице Аюнского середины 2025 года. Объект готов на 20%. На трех этажах провели монолитные работы. Строят четвертый. Над ним работает бригада из 35 рабочих. Следующие этапы строительства уже расписаны. Жилой комплекс «Клёст» – первый дом премиум-класса в Мирном. Здесь будут дизайнерская входная группа, консьерж и застекленные лоджии в пол. На первых этажах предусмотрен теплый пол, а на территории – парковочные места и детская площадка. Площадь квартир зависит от планировки. У однушек от 35 до 38 квадратов. У двушек почти вдвое больше – 64-68. А площадь трехкомнатной квартиры – от 71 квадратного метра до 80. Сотрудники «Алроса» сэкономят на покупке жилья в этом доме. Говорит Наталья Артинян, главный специалист жилищного отдела управления социального обеспечения и регионального развития.
3: В компании действует положение о корпоративной поддержке работников, в рамках которого работники могут получать компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Если говорить в частности о долевом строительстве, по данному проекту работники могут получать 100% компенсацию процентов.
2: Застройщик работает в Мирном не впервые. В 2024 году возвел корпус второй школы. Там появились тренажерный, спортивный и актовый залы, а еще столовая на 160 мест. Корпус радует детей, а застройщику теперь предстоит создать пространство, которое подарит десяткам мирнинских семей собственную тихую гавань. Далее. В Ленском микрорайоне Северный отремонтируют магистральные сети тепловодоснабжения. Капитальный ремонт стоимостью более 45 миллионов рублей завершат к началу отопительного сезона. Подрядчики демонтируют старые трубы. Их заменят, гидроизолируют и утеплят. На одном из участков на улице Строителей от дома номер 16 до дома номер 10 на улице Омской ремонт уже завершили. Завершающим этапом станут испытания и подготовка коммуникаций к запуску тепла. Еще одна новость. В Тасюряхе запустили комплексную подготовку газа УКПГ-2 после технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменили на блочно-модульное. Оно монтируется на плитах и сокращает сроки строительства. На соответствие ГОСТу специалисты «Алроса ГАЗ» проверяют качество продукции. Отделенный очищенный газ поступит в магистральный газопровод «Айхал Трансгаза». На проектную мощность установка выйдет после завершения пуска наладочных работ, говорит Иван Лобов, начальник участка комплексной подготовки газа.
4: Ее производительность по двум ниткам составляет до 5 миллионов суточные, по газовому конденсату до 210 тонн суточных, по газовому конденсату по стабильному. Это достаточно хорошие цифры. Мы можем обеспечить как Мирнинский район, как производственные площадки, так и при необходимости площадку «Интерал» на Валенскую ТЭС.
2: УКПГ-2 обеспечит газом промышленные объекты «Алроса» и поселения района, а также создаст резерв для энергетических нужд всего западно-якутского региона. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. «Айхал». Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Алмазный край. Алмазный край.

0: кластер Linux операционной системы превратилась в такую большую объединенную в группу сетью самостоятельных продуктов, которые состоят из инфраструктурного слоя, но начинается от средств виртуализации, контейнеризации до продуктов из нашего портфеля коммуникаций, то есть это почтовый сервер, почтовый клиент, у нас есть собственная СУБД, у нас есть система резервного копирования. Таким образом, у нас практически появился такой собственный инфраструктурный слой, который мы как экосистему предлагаем нашим заказчикам. И более того, в 2023 году группа Astra стала публичной компанией, мы вышли на рынок, и у нас сейчас больше 220 тысяч акционеров. Я уверен, что среди ваших слушателей тоже такие есть. Это, соответственно, нас накладывает еще большую ответственность. С одной стороны, с другой стороны, мы очень прозрачные, мы соответствуем всем требованиям, предъявляемым публичным компаниям, которые торгуются на бирже. И мы продолжаем развиваться. И на сегодняшний день в России у нас уже порядка 3,5 миллионов инсталляций Astra Linux, как в серверной инфраструктуре, так и на рабочих станциях, так и в мобильных устройствах, и даже в специализированных устройствах, то есть это те устройства, где внутри крутится какая-то операционная система, там, начиная, не знаю, с турникетов метро или встроенных видеокамер, там тоже присутствует Astra Linux. Вот, соответственно, мы все больше и больше проникаем в устройства, которые есть в нашей стране, и очень рады, что заказчики с удовольствием их используют в своей деятельности.
1: А вы сейчас образно сказали по поводу турникетов в метро или действительно есть такие примеры?
0: Это не образно, это абсолютно реальный кейс. Если вы приедете в Москву, например, да, то проходя через турникеты московского метрополитена или покупая в билетных киосках себе карту там «Тройка», внутри там сейчас вместо американской системы крутится наша Astra Linux в исполнении «Embedded».
1: На борту компьютера с операционной системой должна быть не только операционка, но и программы, которые необходимы для работы этих предприятий и этих подразделений. И здесь возникает вопрос, как вы работаете сейчас с поставщиками, софт востребовано на рынке как раз и теми самыми крупными компаниями, ну, допустим, тот же самый 1С, это я так потихонечку подвожу уже к системе электронного документа оборота, которая важна для любой корпорации.
0: Григорий, вы абсолютно правы, мы понимаем, что операционная система сама по себе, там, по большому счету, никому не нужна. Всем нужно то, чтобы их бизнес работал, и желательно, чтобы он работал эффективнее, чем на предыдущей операционной системе. Поэтому вопросом совместимости с другими продуктами мы уделяем крайне важное внимание, в том числе появление экосистемы продуктов и вообще появление группы Astra, именно связано с тем запросом рынка, который мы почувствовали еще много лет назад, именно о том, что вы говорите, что важно, чтобы в компании с этой операционной системой, если они выбирают Astra Linux, нормально функционировали основные, в первую очередь, прикладные программы, которые нужны для бизнеса. Вы там про 1С вспомнили, например. Понятно, что в каких-то разработчиках, в том числе в промышленности, там важно, чтобы CAD-системы работали, другие, соответственно, там MES-системы. Вот. И понятно, что есть тот же самый инфраструктурный слой, о котором я уже начал говорить в плане там и виртуализации, контейнеризации, баз данных, которые должны не только быть совместимы, но давать лучшую эффективность. И вы вспоминали про 1С, у нас есть специальный проект, скажем, по сотрудничеству между нашей базой данных Тантор, который у нас внутри группы, наш продукт находится, именно 1С. Вот, во-первых, там Тантор является одной из первых вообще российских СУБД, которая получила на официальном таком, на сайте 1С, вы можете увидеть, что это рекомендуемое к использованию базы данных. Кроме того, у нас есть машина баз данных на базе Тантора, которая именно в тестах 1С показывает лучшую производительность по сравнению там, с американским аналогом, который там, многие привыкли пользоваться. Вот. А если говорить про более широкий рынок, мы очень активно развиваем сотрудничество с нашими технологическими партнерами. У нас есть уже много лет такая программа, которая называется Ready for Astra, то есть насколько продукт готов работать с именно под системой, под управлением Astra Linux, и мы сделали очень большую в этом смысле работу, уже более 1500 компаний, и там более, почти уже приближаемся к 5000 решений, это и железо, и это очень много софтовых различных программ, в том числе различные системы электронного документа оборота, там огромный список, которые регулярно

0: подтверждает свою совместимость с самыми последними версиями нашей операционной системы. И кроме этого, мы внутри своего продукта стремимся стать более удобным бизнесу с точки зрения обновления операционной системы, чтобы обновление не ломало совместимость с каким-то софтом. И мы идем и в технологические изменения в новых версиях нашего продукта. Плюс у нас появился собственный продукт под названием Astra Store. То есть, по сути, это магазин приложений, через который компания уже гарантированно может устанавливать продукты, которые точно совместимы и точно запустятся, и точно будут работать именно с точки зрения бизнес-потребностей и бизнес-пользы для компании.
1: Главное принципиальное отличие вашей операционной системы от Windows, но фактически мы можем сказать, что вот есть Linux, вот есть Windows, вроде разные архитектуры. И получается, что здесь по логике надо переписывать программу, чтобы она нормально заработала на Linux, если я верно понимаю.
0: Вы, да, Григорий, в целом правильно понимаете, но нужно поясню, что, во-первых, Linux система существует много лет в мире, и на самом деле многие производители тех же там каких-то принтеров или там других устройств, у них есть драйвера под Linux. И, соответственно, там нет проблем с печатью. Если говорить, конечно, про прикладной софт, это действительно для многих продуктов может быть проблема, потому что там, понятно, Windows был стандартом 40 лет, и многие писали программное обеспечение именно под него. Но если говорить про российский рынок и про разработчиков, соответственно, нашего софта, то с 2014 года очень многие компании уже написали Linux-версии своих продуктов. И исходя из того, что Astra Linux является безусловным лидером в стране в нашей по операционным системам, по независимым оценкам, и больше 74% у нас доля рынка. Поэтому, конечно, любой разработчик софта, в первую очередь российского, делает так, чтобы его продукт запускался на Astra. И поэтому компании, которые выбирают, на что, если все еще есть вопрос импортозамещаться, не импортозамещаться, то, конечно, в первую очередь они смотрят на тот пул продуктов, который будет работать у них внутри инфраструктуры, уже на Astra Linux, и мы тут точно лидер. Вот. Плюс мы помогаем компаниям осуществлять эту миграцию достаточно бесшовно. У нас есть решение под названием Astra Migration, то есть это автоматический переезд с старой операционной американской системы на новую. Но и продолжая на ваш вопрос, в отличие от систем, мы понимаем, что за последние 5 лет те изменения, которые произошли, по сути, лишили наших потребителей поддержки со стороны разработчиков американских, в первую очередь Microsoft, да, то есть они перестали постепенно поддерживать практически все варианты Windows, и компания не может эксплуатировать какую-то систему без того, чтобы иметь гарантированную поддержку от вендора. В этом смысле мы точно можем дать то, чего не дают наши американские коллеги. Мы находимся здесь, в нашей стране. У нас большая филиальная сеть. У нас очень много партнеров-интеграторов, больше 5000, которые прекрасно разбираются в нашем продукте. Естественно, вы, покупая Astra Linux, можете быть уверены, опять же, в том числе, потому что мы публичная компания с прозрачной финансовой отчетностью, что мы никуда не пропадем, не исчезнем, и ваша инфраструктура будет много лет поддерживаться, обновляться, и вы можете на ней, базируясь, строить свою IT вообще систему внутри компании.
1: Мы про рабочий инструмент говорим, про рабочие компьютеры, и тут зачастую своя специфика, которая заключается в том, что используются программные продукты, созданные разработчиками, может быть, давным-давно ушедшими даже с рынка, может быть, уже в Тибете где-то, я не знаю, существующими и так далее. Программка написана в далеком 2005, условно, 2006 году, и давным-давно не поддерживается. Однако я такие примеры видел, как ее используют, и вот кроме нее ничего не знают. И здесь есть ли какие-то варианты, как ее можно все же использовать на работе и выполнять с ней рабочие задачи, когда, опять же, как мы сказали, разработчик ушел куда-то уже?
0: Да, Григорий, понятный вопрос. Действительно, есть так называемое легаси или наследие каких-то старых продуктов. Бывают продукты, которые компания внутри себя разработала там 20 лет назад, понятно, под использование Windows. У нас есть такое решение, которое называется AstraWine. Это, по сути, инструмент, как запустить Windows-приложение в среде Astra Linux. И у нас действительно есть часть заказчиков крупных, которых, вот как вы говорите, просят, вот давайте, чтобы вот это конкретное там, для нас там, важное для бизнеса приложение, которое действительно чаще всего какое-то старое, написанное много лет назад, его невозможно там, либо переписать, либо найти разработчика, сделать так, чтобы оно запускалось в Астре. Мы так делаем. То есть это, опять же, реальная ситуация. У нас есть для этого опытные, соответственно, разработчики, которые решают эти задачи.
1: Ну вот здесь, если говорить непосредственно об Алроса, потому что это тоже группа компаний, вот вроде горнодобывающая компания, а с другой стороны здесь есть и авиакомпания, здесь есть и речники, здесь есть и автотранспорт, и многое-многое другое. Здесь вот у вас взаимодействие, проект ваш совместный с Алросом, он вокруг каких требований, скажем так, крутится? Какие задачи, ну, скажем так, даже не задачи, а что попросили вас сделать в Алроса и как получается реализовать эти запросы?
0: Да, Григорий, вы правы. Мы именно рассматриваем Алрос как, ну, тоже можно сказать, как группу компаний, да, потому что... И мы слушаем заказчика. То есть, на самом деле, много публичных выступлений и ваших руководителей, и руководителей IT-службы. Я скорее для ваших слушателей говорю, что их можно легко найти в интернете, и достаточно четкая цель. То есть компания Алроса строит импортонезависимую IT-инфраструктуру. И, в общем-то, как мы видим, что они не руководствуются какими-то регуляторными требованиями или там только соображениями информационной безопасности, а скорее именно вот тот подход, который я выше обозначал, что значительная часть российского ПО, включая собственные разработки Алроса, постепенно переориентируется на работу с отечественными операционными системами. И в первую очередь потому, что дальнейшее развитие продуктов для Windows, оно, ну, банально затруднено. И из-за недоступности, и из-за невозможности использовать инструменты для разработчиков, которые были раньше доступны. Там, ты просто банально там, свежую документацию от Microsoft не можешь получить. Поэтому полномасштабный там, переход Алроса, например, на Astra Linux, он абсолютно резонно разбит на этапы, там, на так называемые волны. Там, мы определили совместно там, 5 волн, начиная там, с пилотной миграции там, первой какой-то группы пользователей с базовым набором программного обеспечения. Там, корпоративная почта начнет переезжать, средства видеоконференции, там, через которые мы с вами, наверное, в том числе общаемся, там, офисные пакеты, браузеры. Да? А потом уже, когда все это подтверждено, что сотрудники довольны, что инфраструктура работает, а главное, что эффективность бизнеса Алросы не ухудшается, мы верим, что будет улучшаться, потом уже будет переводить пользователей со специфичным там, программным обеспечением, да, которое именно уже узкоспециализировано. Поэтому это крупный проект, он охватывает порядка 12 тысяч рабочих мест сотрудников Алросы в разных подразделениях, вы уже их упоминали. Серьезным подходом компания Алроса в него инвестирует. И к настоящему моменту, вот мы с вами разговариваем, уже завершен этап архитектурной проработки этого решения. В принципе, спроектирована вся инфраструктура на всю компанию. Проведено тестирование совместимости, мы выше об этом говорили, именно использование в Алросе программного обеспечения с операционной системой Astra Linux. И появился план миграции пользователей. Вот. Ну а в целом, если говорить про наше сотрудничество, мы давно дружим с компанией Алроса, и переход на Astra Linux — это не первый, который мы уже путь прошли вместе. Компания ранее выбрала для себя мобильное приложение WorkSpot, которое является таким защищенным контейнером, в котором там почта, календарь и другие данные находятся, и, соответственно, уже перешла там несколько лет назад на этот продукт тоже от группы Astra. И мы знаем, что тестировали и наш СУБД Тантор, поэтому у нас уже выстроенное взаимодействие. Мы верим, что это точно поможет при переходе компании на операционную систему Astra Linux.
1: ваш прогноз на ближайшие 5 лет? Вот мы проговорили о том, какой путь преодолели за 4 года. Это в плане адаптации, в плане написания новых драйверов для различного парка устройств и так далее и тому подобное. Через 5 лет как изменится операционная система Astra и, ну, может быть, даже в целом у тех программных продуктов, в том числе тот же самый WorkSpot, которым пользуются сотрудники Allros и не только?
0: Смотрите, Григорий, там классный вопрос, потому что нам с точки зрения именно перспектив разработки продукта, мы там регулярно об этом думаем и смотрим гораздо шире на этот вопрос. Вот, ну, я буквально там 2 недели назад вернулся, например, из Шанхая, где проходила всемирная выставка по искусственному интеллекту. И мы, соответственно, активно общались с нашими там китайскими партнерами, и, в принципе, куда движется рынок разработки. И, например, если говорить про операционную систему, то точно уже появляется такое устойчивое выражение, пока оно еще может быть полностью не детерминированное, агентская операционная система. Вот. И мы, если говорить про наше будущее, точно, причем близкое будущее, будем там. То есть Astra Linux будет иметь вариант именно исполнения как агентской операционной системы. Но если вообще заглядывать за горизонт 5 лет, просто сложно передать там, в интервью там, впечатление о том скачке гигантском, который ну, буквально за последние полгода-год сделал искусственный интеллект. И уже не на уровне хайпа, который часто любят использовать, в том числе журналисты. Мы видели на этой выставке, например, целый этаж огромный роботов, причем промышленных роботов, которые используют искусственный интеллект и, по сути, заменяют рутинные операции, которые делает человек, совершенно на каком-то космическом уровне. И это уже не какой-то прототип, это реальные производственные экземпляры, в том числе 3D-принтеры, которые там печатают любые, по сути, детали любой сложности, конфигурации и так далее. Экономят средства очень серьезно там, с точки зрения материалов, которых используются. Это только ну, это один какой-то срез. То есть мы практически в моменте переживаем некий такой скачок прямо экспоненциального развития технологии именно с помощью искусственного интеллекта. Если говорить коротко, мое видение, что через 5 лет, вот мы сейчас с вами общаемся через ноутбуки с клавиатурой, я думаю, что у нас принципиально изменится клиентский опыт. Я думаю, что у нас вообще, наверное, уйдет клавиатура. И скорее мы там будем с вами и презентации делать, и какие-то условно привычные нам Excel или какие-то другие таблицы совсем по-другому. Там условно Григорий будет приходить на работу и просить условного Алису или кого-то еще голосом, а покажи мне, там, не знаю, план моих ближайших интервью на неделю, выдели там, что я должен подготовить, не знаю, создай рекламный видеоролик, отправь его всем моим обычным получателям рассылки, и все, и на этом, в принципе, ваше взаимодействие с компьютером закончится, вы даже не притронетесь к нему. Если это действительно будет так, то это принципиально в том числе изменит требования к операционной системе, то есть, по сути, она будет таким оркестратором большого количества и агентов, которые будут работать у вас и помогать делать ваш день эффективней. И, возможно, у вас будет меньше помощников на работе, а вы большую часть каких-то рутинных задач будете передавать, опять же, искусственному интеллекту, который там должен быть а. удобным, б. эффективным и, конечно, с. безопасным. И в этом плане мы постараемся сохранить нашу такую core, нашу ценность и сделать в том числе взаимодействие с искусственным интеллектом, с агентами, которые там максимально безопасны, потому что тоже любая там новая сила, она требует, конечно, какого-то регуляции, регуляторики, да, и того, чтобы она не выходила за рамки приличия, скажем так. Ну вот, наверное, если так заглядывать за горизонт, мы где-то там должны быть.
1: На самом деле тема с искусственным интеллектом, это правда, тема для огромного, такого большого отдельного разговора на целый подкаст, и в том числе и с волнениями, и с переживаниями некоторых людей, что придет злой искусственный интеллект и заменит их, и будет, скажем так, все совсем по-другому выглядеть. Но это действительно, правда, очень дискуссионная и сама по себе история. Посмотрим, заглянем в будущее, что называется, прогноз сделан. Осталось дожить, посмотреть. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили с директором управления операционных систем группы компаний Astra Михаилом Гелерманом. Говорили мы сегодня об операционной системе Astra Linux, и не только о ней. Говорили о тех продуктах, которые включены уже в работу этой операционной системы, о том, как она адаптирует постепенно те продуктовые решения, что уже были на рынке до, скажем так, перехода на Astra Linux. Ну и прогнозы на будущее сделали. Это, на мой взгляд, весьма и весьма ценно. На этом все. Желаем удачи всем нашим слушателям, всем нашим зрителям. Увидимся в следующем эфире. Счастливо, пока-пока.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На улице Аюнского в Мирном возводе 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты Алроса ГАЗ запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сетей тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Далее подробности. При создании идеального дома без уровня не обойтись. Здесь важен каждый градус. От точности зависит, каким здание встретит будущих жильцов. Восьмиэтажный жилой комплекс «Клёст» на 108 квартир строят на улице Аюнского середины 2025 года. Объект готов на 20%. На трех этажах провели монолитные работы. Строят четвертый. Над ним работает бригада из 35 рабочих. Следующие этапы строительства уже расписаны. Жилой комплекс «Клёст» – первый дом премиум-класса в Мирном. Здесь будет дизайнерская входная группа, консьерж и застекленные лоджии в пол. На первых этажах предусмотрен теплый пол, а на территории – парковочные места и детская площадка. Площадь квартир зависит от планировки. У однушек от 35 до 38 квадратов. У двушек почти вдвое больше – 64-68. А площадь трехкомнатной квартиры – от 71 квадратного метра до 80. Сотрудники «Алроса» сэкономят на покупке жилья в этом доме. Говорит Наталья Артинян, главный специалист жилищного отдела Управления социального обеспечения и регионального развития.
3: В компании действует положение о корпоративной поддержке работников, в рамках которого работники могут получать компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Если говорить в частности о долевом строительстве, по данному проекту работники могут получать 100% компенсацию процентов.
2: Застройщик работает в Мирном не впервые. В 2024 году возвел корпус второй школы. Там появились тренажерный, спортивный и актовый залы, а еще столовая на 160 мест. Корпус радует детей, а застройщику теперь предстоит создать пространство, которое подарит десяткам мирнинских семей собственную тихую гавань. Далее. В Ленском микрорайоне Северный отремонтируют магистральные сети тепловодоснабжения. Капитальный ремонт стоимостью более 45 миллионов рублей завершат к началу отопительного сезона. Подрядчики демонтируют старые трубы. Их заменят, гидроизолируют и утеплят. На одном из участков на улице Строителей от дома номер 16 до дома номер 10 на улице Омской ремонт уже завершили. Завершающим этапом станут испытания и подготовка коммуникаций к запуску тепла. Еще одна новость. В Тасюряхе запустили комплексную подготовку газа УКПГ-2 после технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменили на блочно-модульное. Оно монтируется на плитах и сокращает сроки строительства. На соответствие ГОСТу специалисты «Алроса ГАЗ» проверяют качество продукции. Отделенный очищенный газ поступит в магистральный газопровод «Айхал Трансгаза». На проектную мощность установка выйдет после завершения пуска наладочных работ, говорит Иван Лобов, начальник участка комплексной подготовки газа.
4: Ее производительность по двум ниткам составляет до 5 миллионов суточные, по газовому конденсату до 210 тонн суточных по газовому конденсату по стабильному. Это достаточно хорошие цифры. Мы можем обеспечить как Мирнинский район, как производственные площадки, так и при необходимости площадку «Интерал» на Валенскую ТЭС.
2: УКПГ-2 обеспечит газом промышленные объекты «Алроса» и поселения района, а также создаст резерв для энергетических нужд всего западно-якутского региона. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Радио «Алмазный край». Мирно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией лар. Он на массовой коммуникации лар регулярный надзор Федеральной службы та и клинчат себе бирсел, то сумею себе кисленько бирагапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: «Алмазный край».
3: Только хорошее настроение.

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гельгарнадзор Федеральной службы и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном LFS-тон-сет-те-а-он и кюсет-тон бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации «Регистрация» Федеральной службы и «Клинча Субебирсел»
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. I'm so tired.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН, ИКЮСЕ, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринчасюбе, Бирсел, Товсунюсюбе, Кисюнюгар, Бирапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: спутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое назови.
1: В Мирном 7 часов.
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Далее подробности. При создании идеального дома без уровня не обойтись. Здесь важен каждый градус. От точности зависит, каким здание встретит будущих жильцов. Восьмиэтажный жилой комплекс «Клёст» на 108 квартир строят на улице Аюнского середины 2025 года. Объект готов на 20%. На трех этажах провели монолитные работы. Строят четвертый. Над ним работает бригада из 35 рабочих. Следующие этапы строительства уже расписаны. Жилой комплекс «Клёст» – первый дом премиум-класса в Мирном. Здесь будет дизайнерская входная группа, консьерж и застекленные лоджии в пол. На первых этажах предусмотрен теплый пол, а на территории – парковочные места и детская площадка. Площадь квартир зависит от планировки. У однушек от 35 до 38 квадратов. У двушек почти вдвое больше – 64-68. А площадь трехкомнатной квартиры – от 71 квадратного метра до 80. Сотрудники «Алроса» сэкономят на покупке жилья в этом доме. Говорит Наталья Артинян, главный специалист жилищного отдела Управления социального обеспечения и регионального развития.
4: В компании действует положение о корпоративной поддержке работников, в рамках которого работники могут получать компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Если говорить в частности о долевом строительстве, по данному проекту работники могут получать 100% компенсацию процентов.
3: Застройщик работает в Мирном не впервые. В 2024 году возвел корпус второй школы. Там появились тренажерный, спортивный и актовый залы, а еще столовая на 160 мест. Корпус радует детей, а застройщику теперь предстоит создать пространство, которое подарит десяткам мирнинских семей собственную тихую гавань. Далее. В Ленском микрорайоне Северный отремонтируют магистральные сети тепловодоснабжения. Капитальный ремонт стоимостью более 45 миллионов рублей завершат к началу отопительного сезона. Подрядчики демонтируют старые трубы. Их заменят, гидроизолируют и утеплят. На одном из участков на улице Строителей от дома номер 16 до дома номер 10 на улице Омской ремонт уже завершили. Завершающим этапом станут испытания и подготовка коммуникаций к запуску тепла. Еще одна новость. В Тасюряхе запустили комплексную подготовку газа УКПГ-2 после технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменили на блочно-модульное. Оно монтируется на плитах и сокращает сроки строительства. На соответствие ГОСТу специалисты «Алроса ГАЗ» проверяют качество продукции. Отделенный очищенный газ поступит в магистральный газопровод «Айхал Трансгаза». На проектную мощность установка выйдет после завершения пуска наладочных работ, говорит Иван Лобов, начальник участка комплексной подготовки газа.
5: Ее производительность по двум ниткам составляет до 5 миллионов суточные, по газовому конденсату до 210 тонн суточных по газовому конденсату по стабильному. Это достаточно хорошие цифры. Мы можем обеспечить как Мирнинский район, как производственные площадки, так и при необходимости площадку «Интерал» на Валенскую ТЭС.
3: УКПГ-2 обеспечит газом промышленные объекты «Алроса» и поселения района, а также создаст резерв для энергетических нужд всего западно-якутского региона. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 13 августа. Во всех городах вещания продолжит наблюдаться дым от лесных пожаров. Сегодня в Айхале и Удачном возможен слабый дождь. Температура воздуха там поднимется до 19 градусов со знаком «плюс». В Ленске плюс 18, облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. В Мирном сегодня до 17 градусов тепла. Облачно. Возможен небольшой дождь. На этом все. Оставайтесь с нами.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф» такси. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 13 августа. Во всех городах вещания продолжит наблюдаться дым от лесных пожаров. Сегодня в Айхале и Удачном возможен слабый дождь. Температура воздуха там поднимется до 19 градусов со знаком «плюс». В Ленске плюс 18, облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. В Мирном сегодня до 17 градусов тепла, облачно. Возможен небольшой дождь. На этом все. Оставайтесь с нами.

А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше, значит, я настоящий. Вот тебе, мое сердце.

сказать тебе, что хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя, и в чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцирь, и в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза.

плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодно просыпаюсь боль в груди.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Далее подробности. При создании идеального дома без уровня не обойтись. Здесь важен каждый градус. От точности зависит, каким здание встретит будущих жильцов. 8-этажный жилой комплекс «Клёст» на 108 квартир строят на улице Аюнского середины 2025 года. Объект готов на 20%. На 3-х этажах провели монолитные работы. Строят 4-й. Над ним работает бригада из 35 рабочих. Следующие этапы строительства уже расписаны. Жилой комплекс «Клёст» – первый дом премиум-класса в Мирном. Здесь будут дизайнерская входная группа, консьерж и застекленные лоджии в пол. На 1-х этажах предусмотрен теплый пол, а на территории – парковочные места и детская площадка. Площадь квартир зависит от планировки. У однушек от 35 до 38 квадратов. У двушек почти вдвое больше – 64-68. А площадь трехкомнатной квартиры – от 71 квадратного метра до 80. Сотрудники «Алроса» сэкономят на покупке жилья в этом доме. Говорит Наталья Артинян, главный специалист жилищного отдела Управления социального обеспечения и регионального развития.
3: В компании действует положение о корпоративной поддержке работников, в рамках которого работники могут получать компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Если говорить в частности о долевом строительстве, по данному проекту работники могут получать 100% компенсацию процентов.
2: Застройщик работает в Мирном не впервые. В 2024 году возвел корпус 2-й школы. Там появились тренажерный, спортивный и актовый залы, а еще столовая на 160 мест. Корпус радует детей, а застройщику теперь предстоит создать пространство, которое подарит десяткам мирнинских семей собственную тихую гавань. Далее. В Ленском микрорайоне Северный отремонтируют магистральные сети тепловодоснабжения. Капитальный ремонт стоимостью более 45 миллионов рублей завершат к началу отопительного сезона. Подрядчики демонтируют старые трубы. Их заменят, гидроизолируют и утеплят. На одном из участков на улице Строителей от дома номер 16 до дома номер 10 на улице Омской ремонт уже завершили. Завершающим этапом станут испытания и подготовка коммуникаций к запуску тепла. Еще одна новость. В Тасюряхе запустили комплексную подготовку газа УКПГ-2 после технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменили на блочно-модульное. Оно монтируется на плитах и сокращает сроки строительства. На соответствие ГОСТу специалисты «Алроса ГАЗ» проверяют качество продукции. Отделенный очищенный газ поступит в магистральный газопровод «Айхал Трансгаза». На проектную мощность установка выйдет после завершения пуска наладочных работ, говорит Иван Лобов, начальник участка комплексной подготовки газа.
4: Ее производительность по двум ниткам составляет до 5 миллионов суточные, по газовому конденсату до 210 тонн суточных по газовому конденсату по стабильному. Это достаточно хорошие цифры. Мы можем обеспечить как Мирнинский район, как производственные площадки, так и при необходимости площадку «Интерал» на Валенскую ТЭС.
2: УКПГ-2 обеспечит газом промышленные объекты «Алроса» и поселения района, а также создаст резерв для энергетических нужд всего западно-якутского региона. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 13 августа. Во всех городах вещания продолжит наблюдаться дым от лесных пожаров. Сегодня в Айхале и Удачном возможен слабый дождь. Температура воздуха там поднимется до 19 градусов со знаком «плюс». В Ленске плюс 18, облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. В Мирном сегодня до 17 градусов тепла, облачно. Возможен небольшой дождь. На этом все, оставайтесь с нами.
8: Алмазный край.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На улице Аюнского в Мирном возводят 4-й этаж жилого комплекса. На ремонт сети тепловодоснабжения микрорайона Северный в Ленске направят более 45 миллионов рублей. В Тасюряхе специалисты «Алроса ГАЗ» запустили обновленную установку комплексной подготовки газа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 13 августа. Во всех городах вещания продолжит наблюдаться дым от лесных пожаров. Сегодня в Айхале и Удачном возможен слабый дождь. Температура воздуха там поднимется до 19 градусов со знаком «плюс». В Ленске плюс 18, облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. В Мирном сегодня до 17 градусов тепла. Облачно. Возможен небольшой дождь. На этом все. Оставайтесь с нами.